радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
3: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, Золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Кострома показала значительный рост турпотока. В России появится цифровой сервис, который поможет взять питомца из приюта. В Америке нашли зуб гигантского доисторического хищника. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область вошла в тройку регионов Золотого кольца с самым заметным ростом туристического потока, пишет Кострома Today. По итогам первого полугодия наибольший прирост показали Московская область, Москва и наша область. Например, за прошлый год Костромскую область посетили более 2 миллионов туристов. Это на 17% больше, чем в 2024. Рост турпотока связывают с развитием инфраструктуры и новыми туристическими проектами. В области появляются новые гостиницы, благоустраиваются общественное пространство, расширяются экскурсионные маршруты. В России готовят цифровой сервис, который поможет взять питомца из приюта, пишет РИА Новости. Это будет государственная платформа, где можно будет выбрать животное, оформить документы и договориться о встрече. Также в планах создать сервис для поиска потерявшихся кошек и собак. Новые сервисы должны заработать к середине ноября. Отмечу, уже сейчас на госуслугах можно записать питомца на прием в государственную ветклинику. Для этого нужно подать онлайн-заявление, описать проблему и выбрать ближайшее учреждение. Также через портал можно сообщить о найденном животном без владельца и прочитать о правилах ухода за домашними любимцами. Житель США и его 11-летний сын нашли на пляже Нью-Джерси кость доисторической гигантской акулы, пишет Лента.ру. Отец заметил узкое отверстие между камнями и попросил мальчика залезть туда рукой, дабы нащупать, что внутри. Через мгновение мальчик вытащил нечто похожее на огромный зуб. Оказалось, это не просто камень, а настоящий зуб мегалодона. Доисторической гигантской акулы, которая плавала в океанах миллионы лет назад. Находку они отнесли в Центр наблюдения и исследований китов, где специалисты подтвердили их догадку. Напомним, мегалодон – это гигантская доисторическая акула, жившая примерно 23 до 3,5 миллионов лет назад. Она считается одной из крупнейших хищных рыб в истории. По оценкам, она достигала до 18 метров в длину. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 2 сентября. Отмечается день патрульно-постовой службы полиции. Ну, здесь вообще шутить не хочется. А еще день свободного ветра в крыльях, день черничного эскимо на палочке и всемирный день кокоса.
1: Жители Африки утверждают, что им известны почти 100 вариантов, как можно использовать кокосовую пальму. Включая плоды, разумеется. Из кокосов изготавливают напитки, варенье, вино, уксус. Из листовых почек салат. Из масла делают мыло, а также используют его для топлива в лампах.
0: Так у них там больше ничего нет. Если колумбийцы из кофейной гущи придумали спортивную одежду делать, не удивлюсь.
1: Действительно. Когда деваться некуда, еще не так вывернешься. Из волокон одежду, скатерти, канаты и бумагу, из скорлупы кокосовой посуды, из стволов мебель, из опилок чернила, это же разумеется, правда же?
0: Очевидная вещь.
1: Абсолютно. Кокосы приобрели невероятную популярность и на данный момент используются не только в качестве биологической добавки и полезного напитка, но и в качестве суперингредиента в рецептах хипстеров-гурманов. Однако это не единственные факты, которые говорят о пользе вот этого плода жизни, как его тоже называют, у жителей Тихоокеанского побережья. Существует обычай высаживать кокосовую пальму, когда в семье рождается ребенок, здоровье которого оценивают потом по состоянию растущего дерева. То есть еще и магические свойства. Обладая бактерицидными свойствами, кокос не гниет ни при какой влажности, сохраняя в течение десятков лет свою упругость и эластичность.
0: Хочу кокосовый дом.
1: Я хочу кокосовый... кокосовое кресло, ты мыслишь масштабнее. Если выставить раскрытый...
0: Кокосовый автомобиль.
1: Лапуля. Если выставить раскрытый орех на солнце и присоединить к нему электроды, он превращается в батарею, способную снабжать электричеством транзисторный приемник в течение месяца. Соответственно, именно столько вы будете слушать...
0: Радио Ваня.
1: Круглые сутки радио Ваня совершенно бесплатно.
0: Не, ну как бесплатно? Сначала ты покупаешь билет, едешь куда?
1: Ну, на какой-нибудь Тихоокеанский остров. То есть 5-6 тысяч километров, да?
0: Да, берешь там настоящий кокос, привозишь его обратно, как бы там не совсем бесплатно получается. Просто все, что продают у нас, знаешь, иногда вот сомнения возникают. А на самом ли деле это кокос?
1: Что вы называете кокосом?
0: А чё, вон китайцы уже яйца подделывают.
2: Что это было? Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44. Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Шеффилд будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы. Они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок и арт-студия, открытая для публики. А с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашенную художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания, при том, что местное население так и не перевалило за 1000 человек. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло, но обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60% согласно сервису Яндекс Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, все живы после 1 сентября? У некоторых это были просто линейки и встречи с одноклассниками, а кто-то уже начал учиться. Кто-то учится, кто-то работать, ну а некоторые сидят дома и занимаются хозяйством. Мы сегодня о хозяйстве решили поговорить. Какой самый мелкий, но гениальный совет упростил вам жизнь? Ну, например, да, несколько лет назад стала популярная история, что можно на тарелочку надеть пакетик, потом положить макарошки, съесть их, а потом пакетик снять, вроде как выбросить, а тарелочка чистенькая, вот вам, пожалуйста. Маленький такой крошечный лайфхак. С другой стороны, ну что, составляет труда помыть тарелку? Конечно, нет. Но опять же, лень, матушка, вот ну, не хочется. А если у вас много людей, например, собралось, тогда всем выдать по пакетику и нечего тут пачкать посуду. Да, придумана на этот случай одноразовая посуда, с одной-то стороны. Но, с другой стороны, русский человек, он же как? Ему же лишь бы что-нибудь вот такое вот интересненькое зацепить. У тебя есть какие-то лайфхаки? Ну, типа, знаешь, там, надеть на палку мочалку и между ребер батареи протереть там или еще что-нибудь.
2: Нет, это очень сложно. Для меня, у меня самый любимый это психофизический лайфхак, который я услышал, даже не помню от кого. Если хочешь поработать, ляг, поспи, и все пройдет. Это касается абсолютно всех дел, в том числе, конечно же, и домашних, хозяйственных, потому что, ну, ты понимаешь, что только пылесосом обработать пол, ну, как бы, это такой, это полумеры, что называется.
1: Пылесос — надо взять, это для слабаков.
2: Это для слабаков, то есть надо брать нормальную швабру, умную, да, с отжимом, с этим средством, с теплой водой, чтобы пол вкусно пах после всех...
1: Кстати, по поводу вкусно пах, да. Тут в одном магазине, ну, так скажем, не очень высоких цен, я обнаружила чудесное средство для мытья полов с ароматом Lost Cherry. Представляешь? И теперь ты воду это наливаешь.
2: И теперь у тебя так, немножко чеховское настроение, потому что не квартира, а вишневый сад.
1: Ну... Итак, друзья, какой самый мелкий, но гениальный совет упростил вам жизнь? Спрашиваем мы у вас. Вы об этом можете писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Кстати, фотки тоже, если у вас есть интересные, присылать. Также у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и, конечно же, канал в Максе. Он тоже называется «Радио Ваня». В телеграме вы, кстати, можете еще и оставлять голосовые сообщения. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» «Радио Ваня».
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и родней.

0: Дежурное шоу на Радио Ваня. Положительный заряд на Радио Ваня.
1: Привет всем слушателям Радио Ваня. Я Сергей Конев, продюсер и лидер группы «140 ударов в минуту». Дарю вам потрясающий заряд энергетики и хорошего настроения. Слушайте наши песни на Радио Ваня.
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, вас ждут дела, которые потребуют известной изобретательности.
2: Овны, мужчины, вам стоит быть осторожными в проявлении инициативы. Ваша настойчивость может кое-кого спугнуть.
1: Тельцы, женщины, вы многое успеете сделать, особенно это касается тех дел, которые вы постоянно откладывали.
2: Тельцы, мужчины, не заставляйте ревновать ваши половинки, не подливайте масло в огонь.
1: Близнецы, женщины, вы тратите деньги так увлеченно и вдохновенно, что есть вероятность в итоге остаться на мели.
2: Близнецы, мужчины, выдержка и способность пойти на разумный компромисс помогут быстро решить многие вопросы.
1: Раки, женщины, вы почувствуете прилив сил, станете гораздо увереннее и, наконец-то, возьметесь за то, что давно забросили.
2: Раки, мужчины, ваша скромность и серьезность привлечет внимание тех, кто достоин симпатии.
1: Львы, женщины, многое получается хорошо даже там, где еще совсем недавно возникали существенные затруднения.
2: Львы, мужчины, вам кажется, что близкие ограничивают вашу свободу. На самом деле они просто за вас беспокоятся.
1: Девы, женщины, не бойтесь браться за сложные дела, требующие внимания и сосредоточенности.
2: Девы, мужчины, ваша доверчивость обезоруживает приличных людей, а всяких прохиндеев, наоборот, вдохновляет.
1: Весы, женщины, ищите достойное применение своим талантам. Сегодня они могут оказаться особенно полезными.
2: Весы, мужчины, не идеализируйте прошлое. Голова, повернутая назад, может отвлечь вас от решения актуальных проблем.
1: Скорпионы, женщины, все, что вы расскажете о своих достижениях, будет воспринято адекватно и вызовет уважение.
2: Скорпионы, мужчины, отложите выяснение отношений и поиски виноватых и потратьте время на себя.
1: Стрельцы, женщины, сохранять спокойствие трудно, но совершенно необходимо, иначе что-то пойдет не так.
2: Стрельцы, мужчины, вас буквально рвут на части. Все с вами хотят пообщаться, ищут вашей поддержки и дружеского участия.
1: Козероги, женщины, сегодня будет огромное количество пустых разговоров. Поэтому не забывайте про свои интересы.
2: Козероги, мужчины, благоприятный эмоциональный фон, вам комфортно, вы принимаете верные решения без колебаний.
1: Водолеи, женщины, удачный день. Вы сделаете много хорошего, если не будете суетиться и спешить.
2: Водолеи, мужчины, вы получите массу доказательств своей правоты, что позволит вам одержать верх в любом споре.
1: Рыбы, женщины, вы стараетесь избегать риска. И правильно делаете. Сейчас лучше поосторожничать.
2: Рыбы, мужчины, проявлять инициативу непросто, но если вас окружают настоящие крепкие профессионалы, ваши идеи поймут и примут.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Это не шутки.
3: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня среда, 2 сентября. И вы сегодня рассказываете нам о лайфхаках простых и невероятно помогающих в быту нашей обычной жизни. Я тут нашел сообщение от Натальи. Держатель рулонов для хранения браслетов. Это имеется в виду втулка, понятно от чего, на которую навешана куча-куча разных фенечек, браслетиков. Ну, понятно, если это касается, ну, какой-нибудь девчонки, и если это втулка, например, там, какого-то нежно-розового цвета, ну, это одно, потому что наворачивать, например, на такую втулку браслет от Cartier и от Tiffany, ну, будет как-то, может быть, не смотреть.
2: Мне кажется, не соответствующе. Ты как-то не к той аудитории обращаешься. У меня, например, все время такие какие-то штучки попадаются. Друзья, если у вас есть интересные идеи, то вы можете их оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И вот, например, классное сообщение. Чтобы бульон был прозрачным, нужно, оказывается, вырезать из пергамента круг по размеру кастрюли, скомкать его, расправить и положить на поверхность жидкости. И пена останется на бумаге. Можешь себе такое представить? Мы-то там с половничком стояли и с ложечкой собирали эту пенку в кружечку, чтобы вот все вот это вот получилось. А оказывается, надо было просто положить пергамент, и он все соберет на себя.
1: Гениальный способ хранить гладильную доску вертикально, предлагает Марина Александровна. Она пишет, чтобы гладильная доска не занимала много места, хранить ее вертикально за дверью. Для этого можно использовать специальные крючки или держатели. Ну, действительно, гениальный способ, но мне повезло, прежние хозяева моей нынешней квартиры в платяном шкафу в прихожей оборудовали прям внутри специальное небольшое отделение, где как раз можно очень удобно хранить и гладильную доску, и сушилку.
2: Ну, ты понимаешь, сейчас, конечно, можно сделать мебель на заказ, и тебе, естественно, сделают эти отсеки и все остальное. Мне вот, например, больше всего понравилось зеркало. Видела тоже в одном из пабликов. Зеркало висит на стене, но оно такое толстенькое. А ты его открываешь, и оттуда выпадает гладильная доска. Ну, то есть она такая раз... Знаешь, как столики раньше. Ножку подворачиваешь, и она ставится.
1: Подкидной.
2: Потом раз, и как будто у тебя опять зеркало. А какие лайфхаки знаете вы? Рассказывайте, показывайте. Я напомню, автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку шопера от радио Ваня.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
4: Я тебя не

только уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме появится 9 новых остановок. В России изменились правила оформления билетов на общественный транспорт. Диетологи назвали самый богатый белком орех. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме в этом году появится 9 новых остановок общественного транспорта, пишет «Кострома Тудей». 3 из них уже готовы. На улице Индустриальной у дома номер 21, в 6-м Давыдовском проезде и на улице Стопани у дома номер 42. Еще 3 остановки строят на пересечении Магистральной и Солониковской. Осенью еще 2 павильона появятся на Апраксинском проезде с обеих сторон дороги. Также остановки оборудуют на улице Радиозаводской и в районе Панова. После того, как все остановки будут готовы, власти скорректируют маршруты автобусов. Об изменениях обещают сообщить заранее. С 1 сентября в России изменились правила оформления билетов на общественный транспорт, пишут «Известия». Теперь они должны выглядеть одинаково по всей стране и содержать единый перечень обязательных сведений. В билете обязательно будут указаны реквизиты проездного документа, багажная квитанция и квитанция на ручную кладь. Также в нем появится информация о заказе наряда для перевозок по заказу. Это коснется и разовых билетов, и абонементов. Эти изменения должны внести юридическую ясность и защитить права пассажиров. Документ будет четко подтверждать факт покупки услуги и условия перевозки, кто, куда и на каких условиях едет, что входит в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Самым белковым орехом оказался арахис, пишет газета.ру. Около 25% массы арахиса – это чистый белок, плюс он богат фолиевой кислотой и биотином, которая полезна для волос. Чтобы получить максимум, врачи советуют есть арахис с красной кожурой. В ней много антиоксидантов. Среди других орехов в лидерах – миндаль. В нем около 21% белка. Столько же, сколько в курином мясе. Кроме того, он содержит клетчатку и витамин Е, который полезен для зрения и кожи. Так что, если вы ищете источник белка на перекус, арахис и миндаль – отличные варианты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про лайфхаки, гениальные, но очень даже простые. Об этом мы предлагаем вам писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» или в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», или в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И мне вот сообщение попалось от Анны. Я беру несколько тряпок для мытья полов и во время уборки не полощу одну и ту же тряпку, а просто беру следующую чистую и уже в конце уборки мою все тряпки. Здорово экономит время. Я что хочу сказать, Анечка. Я вот, например, тоже для себя обнаружила, что если взять влажные салфетки, ну, недорогие, да, я хожу, покупаю периодически в каких-то недорогих магазинах, и просто этими влажными салфетками протереть все поверхности, а они еще и дезинфицирующие, а потом их просто выбросить. Вообще ничего полоскать не надо.
2: Я, кстати говоря, ну, чисто интуитивно тоже вышел вот на такую историю, потому что тряпки, особенно в случае довольно серьезного загрязнения, они очень плохо отстирываются, отмываются, поэтому...
1: Да, но что самое интересное, этими салфетками еще и можно какой-то мусор попутно собрать, и как бы он прилипает к этой мокрой тряпке, и ты его как раз собираешь и выкидываешь сразу же еще и мусор.
2: Ну, не секрет, что я давно уже мечтаю жить с тобой, потому что это...
1: Я могу все.
2: Рай для аллергика, да, ни одной пылинки. Катя Гудилина в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Мой микрогениальный совет – фотографировать все важные бумаги, ну, то есть чеки, рецепты, документы, и складывают в отдельную папку в облаке. Google по картинке находит нужное буквально за секунды, и не нужно рыться во всяких ящиках. Вот такой маленький лайфхак, а жизнь реально упростила всем бодрого заряда. Кстати, по поводу вот Катиной заметки, я тут заказывал себе новые очки, и когда я уже оплатил их, мне выдали обычную бумажную квитанцию. Угу. И оптометрист говорит: вы сфотографируете, потому что бог его знает, когда придет заказ, и будет ли у вас под рукой бумажный вариант.
1: Тут же еще понимаешь, какая тема, что эти чеки, ты замечал, да, что они через какое-то время бледнеют, и все из них исчезает.
2: Да, как будто бы они написаны секретными чернилами.
1: Да, и попробуй потом докажи, что он у тебя был. Вот и фотография, она как минимум хоть что-то, может быть, сохранит.
2: Подтвердит. Да.
1: А еще одно сообщение на этот раз в нашем канале в Максе от Юлии Максимовой. Самый гениальный совет: если не помещается кусок тортика в контейнер, просто положить его на крышечку, а контейнер надеть сверху, и тогда он останется в холодосе и доедет целый, не будет как в кашу. Да, то есть нужно не торт складывать в контейнер, а контейнером накрывать торт. Вот какая штука. Я, кстати, такое тоже уже видела. Спасибо, Юля, что напомнили.
2: А, Татьяна Снегирева. Такой лайфхак: каждый день выбирать одну самую важную задачу, делать ее первой. Ну, а все остальное, так сказать, по остаточному принципу. А почему это работает? Поскольку ты гарантированно двигаешься к большим целям, даже если день пошел не по плану, и не чувствуешь, что ничего не успел, потому что главное — это уже сделано. Я абсолютно согласен, вот у меня такая же абсолютно философия. Сначала делать важные, но такие скучноватые, может быть, не очень интересные дела, а потом уже какое-то наслаждение, но тоже полезно.
1: Да, друзья, продолжаем делиться лайфхаками. Читать тоже продолжим, но чуть позже.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Мысли в голове, ты от самурада. Я выдумал любовь, моя награда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
5: Золотые цепи и браслеты от 7 900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Шеффилд будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы. Они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок и арт-студия, открытая для публики. А с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашенную художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания, при том, что местное население так и не перевалило за 1000 человек. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло, но обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60% согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
10: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, сегодня вы нам рассказываете о полезных и достаточно простых эффективных лайфхаках, которые взяли на заметку. Таня отметилась в нашем канале в Макс, ну так и называется, радио Ваня. Список покупок вешай на холодильник. Значит, суть этого предложения – держать блокнот, ну или какую-то заметку, да, какую-то бумажку на видном месте и записывать туда все, что заканчивается или хочется приобрести. В магазин идешь и берешь готовый список. Это для того, чтобы избежать импульсивных так называемых покупок. Почему это работает? Перестаешь покупать лишнее, потому что не хватает там что-то на всякий случай и не забываешь нужное, ну, потому что оно просто уже записано, ну, перед тобой, перед глазами. Плюс экономится время на составление списка перед каждым походом.
2: Ты знаешь, у меня вот вторая жена моего первого мужа.
1: Обожаю ваши формулировочки.
2: Она составляет список по воскресеньям, даже не список, а меню на неделю, и по этому меню четко они закупаются в воскресенье. И она, да, готовит, то есть, во-первых, семья знает, что будет в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу, и так далее, да, а во-вторых, опять же, лишнее не закупают. Но тут вопросик возникает вот какой. Я, например, в какой-то из дней вдруг хочу креветку. Или вдруг хочу, а у меня написано, что сегодня котлета. Ну и вот как с этим быть? Это я не могу себе отказать.
1: Ты знаешь, что у меня абсолютно то же самое. Это в психиатрии называется полевое поведение. То есть все, что попадает в поле зрения, ты вдруг начинаешь хотеть.
2: Елизавета Перовская. Купить робот-пылесос. Лайфхак. И кот доволен, дерется с ним. И куча мусора регулярно собирается. А если воды зальешь, то еще и полы помоют. Полы. Но это если у вас ровные поверхности и достаточно просторная квартира. Потому что у меня, например, столько углов в квартире за перепланировка. И там такая история случилась, что робот-пылесос все время в какой-нибудь угол заезжал. И там лужу после себя оставлял и не знал, как оттуда выйти.
1: Да,
2: там у меня даже
1: протекал.
2: Мама, когда приехала ко мне в первый раз в гости после того, как мы сделали ремонт, даже мама не могла понять, в какую сторону нужно в этой квартире пойти, чтобы зайти в ту или иную комнату. У меня там лабиринты те еще. Не потому что квартира большая, а потому что очень хитро сплетенная планировочка.
1: Зухра пишет из Стерлитамака, Башкортостан, привет. Суперпомощь мне оказывает стиральная машинка «Пчелка». Мы ее используем для мытья морковки, вот которая прямо с грядки. Да, постирал морковку, и она идеально чистая, готовая для переработки на зиму. Ну, конечно, у нас и объемы не маленькие. Естественно, имеется в виду мытье чистой водой без применения химических средств.
2: Да, некоторые, кстати, посудомойку для тех же целей используют для помывки картофеля.
1: Я видел у одного лайфхакера.
2: Какие вы лайфхаки используете, рассказывайте и, может быть, даже показывайте, как вот, например, это сделала Олеся в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Показала нам зеркало, за которым прячется гладильная доска, ну и себя заодно. Алешка уже в обмороке пошла откачивать.
0: Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
0: «Радио Ваня» ближе и роднее.
3: Как

0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили делиться лайфхаками. Кто что применяет в быту, дома, ну, может быть, по мелочи, казалось бы. Это ведь на поверхности лежит, а ты никак не догадывался. А вдруг прочитал где-нибудь, попользовался, использовал, и оказалось, что это гениально. Наталья Шестиперова отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Доброе утро, мои дорогулечки. Привет, Наталек. Встала в 5 утра и думаю, чем же себя занять? Вот представляешь, да, человек, да? Наташ, надо было приезжать к нам, я не знаю, мы бы тут с тобой повеселились бы как-то.
2: Ты бы нам завтрак приготовила.
1: А помою-ка, думаю, бабушке плиту газовую. А до этого я, значит, купила средство, особо не доверяя, там написано «одна минута». Ну, действительно соответствует. Всем хорошего дня, отличного настроения. Значит, фотография плиты и средство прилагается. И это не реклама. Это Наташка от сердца оторвала.
2: Мария Михайловна Быкова, та самая, отметилась в Максе. Доброе утро. Поскольку у нас большая семья, вечная проблема, где чья зарядка от смартфона. Я взяла термонаклейки для пасхальных яиц, надела на блок зарядки и феном их нагрела так, чтобы они закрепились. И теперь у каждого свой рисунок, зарядки, соответственно, не путаем. То есть каждому присвоен свой образ.
1: Слушай, а у меня тоже есть, ну, я не знаю уж, как бы назвать это лайфхаком или нет. Мы когда делали кухню на дачу, она небольшая получилась, и поэтому мы решили не врезать в нее плиту. Ну, как бы, чтобы сохранить место для, во-первых, сейчас очень много всяких гаджетов. А во-вторых, чтобы сохранить разделочное, как говорится, место. Но у меня есть отдельный шкаф, и там стоит мультиварка, аэрогриль, электрогриль, вафельница, плитка индукционная. В общем,
2: Боинг 747.
1: Всякие разные предметы. Единственное, что мы встроили вытяжку в шкафчик. Так вот, я беру тот предмет, на котором я сегодня представляю себе готовку, ставлю его под вытяжку, соответственно, все это организовываю. Не, ну чайник у меня, естественно, просто стоит. Все это организовываю и потом обратно в шкафчик убираю. Очень удобно. И кухня вся ровненькая, пожалуйста, можно там что-то резать, там, да, переливать, месить, и плиты лишней нет. Вот. Потому что сейчас плита, это, знаете ли, мне кажется, скоро она будет рудиментом. Хотя многие со мной поспорят. Некоторые люди не любят гаджеты, а я обожаю. Ну не кряхти, скажи, что ты уже хотел.
2: Профессор Пивоварова, я хотел спросить, а у вас электрочайник или который вот ставится на плиту?
1: У меня электрочайник, причем я обожаю прозрачные чайники, чтобы они были с подсветкой, и я видела, как пузырики.
2: Бульки-бульки.
0: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжская.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромской театр юного зрителя переезжает в собственное здание. С 1 сентября все школы перешли на единую линейку учебников по истории и обществознанию. В России назвали самый спящий регион. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской театр юного зрителя переезжает в собственное здание, пишет администрация области. Раньше он делил сцену с драмтеатром, а теперь у него будет свой дом на улице Ленина, 3. Помещение уже готово и приемка состоялась. Напомню, ТЮЗ возродили в 2018 году после почти 80-летнего перерыва. За это время он успел полюбиться зрителям, но работал на малой сцене. Теперь же у коллектива появятся и свои репетиционные залы, и полноценная площадка для спектаклей. Поэтому совсем скоро у юных костромичей появится еще больше поводов приобщаться к искусству. С 1 сентября все российские школы перешли на единую линейку государственных учебников по истории и обществознанию, пишет администрация области. Новые учебники по истории вводятся поэтапно с 2023 года. В этом году к ним подключились ученики 8 и 9 классов. Основное внимание в этих пособиях уделено работе с документами и историческими источниками. Школьников учат отличать факты от фальсификаций, анализировать события и понимать логику истории. Особое место отведено ключевым событиям 20-21 века, Первой и Второй мировым войнам, развитию культуры, экономики и образования. Кроме того, в новом издании по обществознанию 5 глав: «Человек и общество», «Государство и право», «Культура», «Экономика» и «Россия на пути в будущее». Этот предмет теперь будут изучать только старшеклассники с 9 по 11 класс. Лидером по продолжительности сна оказалась Чеченская Республика, пишет газета.ру. По данным Росстата, местные жители спят в среднем 10 часов 14 минут. Меньше всего спят в Адыге – 8 часов 7 минут. На Дальнем Востоке показатели близки к среднему по стране – 8 часов 43 минуты. В Хабаровском крае сон чуть короче – 8 часов 27 минут. Зато на Камчатке он значительно дольше – 9 часов 9 минут. Абсолютный рекордсмен – сельские жители Магаданской области, которые спят в среднем 9 часов 42 минуты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 2 сентября. Отмечается день патрульно-постовой службы полиции. Ну, здесь вообще шутить не хочется. А еще день свободного ветра в крыльях, день черничного эскимо на палочке и всемирный день кокоса.
1: Жители Африки утверждают, что им известны почти 100 вариантов, как можно использовать кокосовую пальму. Включая плоды, разумеется. Из кокосов изготавливают напитки, варенье, вино, уксус. Из листовых почек салат. Из масла делают мыло, а также используют его для топлива в лампах.
0: Так у них там больше ничего нет. Если колумбийцы из кофейной гущи придумали спортивную одежду делать, не удивлюсь.
1: Действительно. Когда деваться некуда, еще не так вывернешься. Из волокон одежду, скатерти, канаты и бумагу, из скорлупы кокосовой посуды, из стволов мебель, из опилок чернила. Это же разумеется, правда же?
0: Очевидная вещь.
1: Абсолютно. Кокосы приобрели невероятную популярность и на данный момент используются не только в качестве биологической добавки и полезного напитка, но и в качестве суперингредиента в рецептах хипстеров-гурманов. Однако это не единственные факты, которые говорят о пользе вот этого плода жизни, как его тоже называют, у жителей Тихоокеанского побережья. Существует обычай высаживать кокосовую пальму, когда в семье рождается ребенок, здоровье которого оценивают потом по состоянию растущего дерева. То есть еще и магические свойства. Обладая бактерицидными свойствами, кокос не гниет ни при какой влажности, сохраняя в течение десятков лет свою упругость и эластичность.
0: Хочу кокосовый дом.
1: Я хочу кокосовое... кокосовое кресло, ты мыслишь масштабнее. Если выставить раскрытый...
0: Кокосовый автомобиль.
1: Лапуля. Если выставить раскрытый орех на солнце и присоединить к нему электроды, он превращается в батарею, способную снабжать электричеством транзисторный приемник в течение месяца. Соответственно, именно столько вы будете слушать
0: радио Ваня.
1: Круглые сутки радио Ваня совершенно бесплатно.
0: Не, ну как бесплатно? Сначала ты покупаешь билет, едешь куда?
1: Ну, на какой-нибудь Тихоокеанский остров. То есть 5-6 тысяч километров, да?
0: Да, берешь там настоящий кокос, привозишь его обратно, как бы там не совсем бесплатно получается. Просто все, что продают у нас, знаешь, иногда вот сомнения возникают. А на самом ли деле это кокос?
1: Что вы называете кокосом?
0: А чё, вон китайцы уже яйца подделывают.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Шеффилд будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы. Они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок и арт-студия, открытая для публики. А с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашенную художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания, при том, что местное население так и не перевалило за 1000 человек. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно тепло, но обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60% согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: утренняя зарядка
1: на радио Вайн.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, миксер и овощерезка. А мы приглашаем вас резко пройти в группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали
3: бытовой прибор.
2: Вот.
3: А что касается, кстати, овощерезки, я тут на маркетплейсе присмотрела себе электрическую для того, чтобы не на терке тереть морковки, вот эти вот все в диком количестве наросшие у мамы на даче и все остальное, а вот всякими разными ломтиками, пластиками. И не так и дорого она стоит, кстати, эта самая овощерезка. Она присасывается к столу, и в 3 секунды тебе 3 килограмма моркови превращает практически в корейскую морковь.
2: А соломкой, то есть может она,
3: можно,
2: да?
3: Соломкой, можно кружочками, можно как будто бы на обычной терочке. Там 8, по-моему, насадочек.
2: Ой.
3: И ко мне просто приезжала подруга буквально вот недавно из Калининграда и рассказала, что у них с мамой на кухне самый используемый предмет – это овощерезка.
2: И поэтому они прекрасно выглядят.
3: Вообще,
2: больше внимания уделяют. Вообще.
3: Да. Итак, друзья, а у нас на картинке подсказки, которая, я напомню, находится на стене нашей группы ВКонтакте «Радио Ваня». Прекрасная картина. Горы, вода, море, небо. И, знаете, в такой момент не хочется думать ни о каких бытовых приборах, которые мы загадали. И то, да, еще раз вот напоминаю. А хочется взять шезлонг, сесть и смотреть на эту водную гладь. Ну, или не совсем гладь. Так вот, какой же бытовой прибор вам приходит на ум, глядя на картинку-подсказку, спрашиваем мы у вас. Автор одного из комментариев не уйдет сегодня с пустыми руками. Автор одного из правильных ответов.
2: Да, получит 2 билета на мюзикл «Великий Гэтсби», который состоится 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, мы вас приглашаем посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали бытовой прибор.
3: На картинке подсказки пейзаж, вода, горы, небо, очень красивый, вода спокойная, разве что небольшие, совсем крошечные волны бегут по этой воде, возможно, от дуновения легкого ветерка. Мне кажется, сейчас ты скажешь, меня Пришвин покусал. Такое тоже возможно, у меня иногда бывают романтические настроения, и хочется вот на берегу этого водоема сейчас сесть, закинуть удочку, может быть, даже, или просто ногу на ногу, ну там кому как повезет, и что-нибудь достать или из воды, или из своей головы. Такое тоже можно. Мысли, знаешь, какие приходят вот в таких уединенных местах? О-о-о, сразу же хочется жить и все остальное. Значит, друзья, мы же сегодня загадали вот этот самый бытовой прибор. А вы что нам сказали? Что это, мол, утюг. Погладить бы эту воду. Или магнитофон. Неплохо было бы нарушить эту прекрасную тишину с пением птиц какой-нибудь дурацкой музыкой. Нет.
4: У Светки Соколовой день рождения!
3: А это, кстати, мне очень нравится песня. Я, знаешь, как зажигала в молодости под нее? Ух, если бы я тебя тогда встретила, ты бы, наверное, на меня даже и...
2: Я бы от тебя не ушел, это 100%. А я помню, слушай, еще те времена, когда буквально из каждой шавермы, из каждого киоска и ларька вот неслась эта песенка.
3: Ну, ты представляешь, а я даже помню те времена, ну, я сейчас про себя лично говорю, из каждой шаурмы неслась такая штука. Я уж молчу про Донар, популярный в городе Кирове, в котором я родилась.
2: На другой планете жила, да.
3: И прожила целых, да, 23 года. А еще у нас есть из вариантов ответа фильтр. Нет тут никаких фильтров, это натуральная природа. Фен, отпариватель и увлажнитель, но все это неверно, друзья. Мы уже даже и подсказывали вам, что, мол, на волны посмотрите. Кто-то подумал, что их здесь нет, но на самом деле они есть. Просто они маленькие, такие микроволны. И с правильным ответом микроволновка у нас сегодня побеждает Анна Красуцкая.
2: Дорогая Анна, вы получаете 2 билета на мюзикл «Великий Гэтсби». Музыкальный театр имени Федора Шаляпина открывает новый театральный сезон. Ритмы джаза, гламур и роскошь. Встречаемся на вечеринке у Джея Гэтсби 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области. 18+.
1: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио. Радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 2 сентября, отмечается по народному календарю Самойлов день. Вообще на Руси пророка Самуила считали заступником сильного пола. За сильный пол иногда тоже нужно заступаться. И говорили, Самойла пророк сам Бога о мужике молит. Поэтому и Самойлов день становился своего рода мужским праздником. Дочери подавали с утра отцу семейства новую рубаху, жены накрывали богатый стол, чтобы хозяин добрым да сытым принимался за дела.
2: Это когда это мы добрые да сытые принимались за дела? Мы же после такого завтрака должны еще часа 3-4 спокойно отдохнуть в горизонтальном положении.
1: Да, нужно как-то вот диванные дела сначала закончить, конечно, а уж потом за какие-то другие приниматься. Вообще в Самойлов день просили также хорошей погоды для осенних работ, ведь времени-то для них оставалось совсем мало, приближалась зима, ну а нам Роман Вильфанд пообещал на всей территории России теплый сентябрь. Я, кстати, давно уже говорила, что время сдвинулось. У нас вот июнь был, как будто это был май. Дальше был июль, как будто бы прям лето-лето. Потом август. Ну, август немножечко подкачал, но все-таки было пару неделек. А вот сейчас прям сентябрь — это такой полноценный август. Не зря же предлагалось ранее сделать сентябрь тоже отпускным месяцем. Ну, по крайней мере, там, для детей. И, конечно же,
2: да,
1: для родителей.
2: Да, Вольфович нам предлагал в свое время, и Витя оказался
1: в
2: 1548 китайский раз прав, да.
1: Да.
2: А в этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинками шли за урожаем, после школы, разумеется. На столе с частым блюдом в этот день, соответственно, были жареные грибы с картофелем.
1: Ой, можно я еще раз спрошу? Друзья, если вдруг кто-то набрел на поляну рыжиков, вы расскажите либо где это, либо продайте литра три. Жить без них не могу.
2: И мне тоже литра три продайте, пожалуйста, чего-нибудь рыжего.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: кипиш и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Пивоварова и Окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».
5: Твой совет, я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: 1 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме продолжают устанавливать специальные пилоны безопасности. В России снизились цены на яблоки. Российские школьники стали больше читать. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают устанавливать специальные пилоны безопасности, пишет администрация города. Очередной появился в парке Центральный. Это не просто столб, а целый информационный и спасательный пост. На нем есть камера видеонаблюдения и кнопка для вызова диспетчера. С помощью пилона можно узнать, как проехать к нужному месту, какой автобус выбрать или вызвать помощь в экстренной ситуации. Все это в круглосуточном режиме. Кроме того, на экране транслируют видео о достопримечательностях города. Такое решение разработали специально для туристов. Такие конструкции уже работают на остановках площадь Воскресенская и улица Подлипаева. С начала года ими воспользовались более 10 тысяч раз. До конца года пилоны появятся еще на 6 остановках. Тем самым наш город становится не только красивее, но и безопаснее. В России стартовал сезон нового урожая яблок, пишет Газета.ру. Стоимость их упала до 70 рублей за килограмм. Это самый низкий показатель за все лето. Лидирует по поставкам Краснодарский край и Кабардино-Балкария, а на прилавках такие сорта, как Антоновка, Вишневка и Солнышко. Ассортимент уверенно растет. В начале июля было 17 сортов, а к концу августа уже 23. К ним прибавились Вильямс, Слава и Спартан. Объемы поставок тоже выросли. В июле этого года на рынок поступило более 14,5 тысяч тонн яблок, что на 17% больше, чем за прошлый год. Август уже принес около 8 тысяч тонн, но основной урожай еще впереди. Самые ходовые осенние и зимние сорта подоспеют в сентябре. Школьники стали читать на 20% больше, а июль оказался самым читающим месяцем, пишет Газета.ру. Но активнее читать стали не только школьники, но и люди в возрасте от 18 до 24. А вот работающая молодежь от 25 до 35, наоборот, летом читала меньше. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы вошли «Война и мир», «Преступление и наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души». Подростки при этом не ограничиваются классикой. В основном их увлекают зарубежная фэнтези и научная фантастика. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, вас ждут дела, которые потребуют известной изобретательности.
2: Овны, мужчины, вам стоит быть осторожными в проявлении инициативы. Ваша настойчивость может кое-кого спугнуть.
1: Тельцы, женщины, вы многое успеете сделать, особенно это касается тех дел, которые вы постоянно откладывали.
2: Тельцы, мужчины, не заставляйте ревновать ваши половинки, не подливайте масло в огонь.
1: Близнецы, женщины, вы тратите деньги так увлеченно и вдохновенно, что есть вероятность в итоге остаться на мели.
2: Близнецы, мужчины, выдержка и способность пойти на разумный компромисс помогут быстро решить многие вопросы.
1: Раки, женщины, вы почувствуете прилив сил, станете гораздо увереннее и, наконец-то, возьметесь за то, что давно забросили.
2: Раки, мужчины, ваша скромность и серьезность привлечет внимание тех, кто достоин симпатии.
1: Львы, женщины, многое получается хорошо даже там, где еще совсем недавно возникали существенные затруднения.
2: Львы, мужчины, вам кажется, что близкие ограничивают вашу свободу. На самом деле они просто за вас беспокоятся.
1: Девы, женщины, не бойтесь браться за сложные дела, требующие внимания и сосредоточенности.
2: Девы, мужчины, ваша доверчивость обезоруживает приличных людей, а всяких прохиндеев, наоборот, вдохновляет.
1: Весы, женщины, ищите достойное применение своим талантам. Сегодня они могут оказаться особенно полезными.
2: Весы, мужчины, не идеализируйте прошлое. Голова, повернутая назад, может отвлечь вас от решения актуальных проблем.
1: Скорпионы, женщины, все, что вы расскажете о своих достижениях, будет воспринято адекватно и вызовет уважение.
2: Скорпионы, мужчины, отложите выяснение отношений и поиски виноватых и потратьте время на себя.
1: Стрельцы, женщины, сохранять спокойствие трудно, но совершенно необходимо, иначе что-то пойдет не так.
2: Стрельцы, мужчины, вас буквально рвут на части. Все с вами хотят пообщаться, ищут вашей поддержки и дружеского участия.
1: Козероги, женщины, сегодня будет огромное количество пустых разговоров. Поэтому не забывайте про свои интересы.
2: Козероги, мужчины, благоприятный эмоциональный фон, вам комфортно, вы принимаете верные решения без колебаний.
1: Водолеи, женщины, удачный день. Вы сделаете много хорошего, если не будете суетиться и спешить.
2: Водолеи, мужчины, вы получите массу доказательств своей правоты, что позволит вам одержать верх в любом споре.
1: Рыбы, женщины, вы стараетесь избегать риска. И правильно делаете. Сейчас лучше поосторожничать.
2: Рыбы, мужчины, проявлять инициативу непросто, но если вас окружают настоящие крепкие профессионалы, ваши идеи поймут и примут.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
3: Реклама. Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
5: Ювелирная улица Приволжская.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». «Катя, возьми телефон» пели эти два молодых человека лет 20, а то и больше назад, но, видимо, не докричались. Дмитрий Бигбаев и Влад Соколовский с новой композицией «Таня, не плачь» решили сменить и девушку, и имя. Возможно, Таня каким-то невероятным образом повлияет на их судьбу, и этот дуэт, не побоюсь этого слова, мальчиков-красавчиков, даже словосочетание, снова взлетит на вершины чартов. Дима Бигбаев в свое время ушел из музыки, с большой сцены, скажем так, с большой сцены поп-музыки и перешел на большую сцену театра. Он работал режиссером и чем он только там не занимался в этом своем театре. И, как говорят злопыхатели, Влад Соколовский вот недавно решил вытащить Диму из подвала. Ребята, кстати, сами шутят на эту тему. И вновь представить публике.
2: Ты знаешь, а вот сейчас передо мной, по-моему, относительно свежая фотка Димы Бигбаева, где он в таком, знаешь, писательском...
1: Амплуа,
2: угу. Да, в таком образе, он в очках, у него каре такое гоголевское.
1: Так, а у него всегда было такое гоголевское каре.
2: Да, этот кардиган такой застегнутый.
1: Я могу представить, что ты вот сейчас, увидев Диму, да, как-то воспылал к нему. Он вообще всегда был такой достаточно серьезный, такой достаточно... И мне как бы Дима очень сильно нравился. Просто я-то слежу за Димкой давно.
2: Еще со времен «Фабрики звезд»?
1: Это еще со времен его рождения, мне кажется. Да.
2: Сама грела воду и приносила свежие полотенца, когда Димка, ну это самое. Да,
1: сказал первое. Значит, друзья, «Таня, не плачь», группа «Бис» на радио «Ваня». Заходите в нашу группу ВКонтакте, радио «Ваня». Голосуйте за то, чтобы эта песня как можно чаще звучала в нашем эфире. Ведь мы с вами, девчонки, своими вот этими вот рученьками можем вознести Димаса, ну и Влада заодно, туда, куда надо.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. И сегодня вы нам рассказываете о тех простых, но высокоэффективных лайфхаках, которые действительно вам очень-очень помогают жить. Анна Флейшман отметилась в нашем канале в Максим, так и называется «Радио Ваня». Всем привет из Биробиджана. Стиральная машинка в отключении воды – суперпомогатор, да, вот в этот период. Ставим режим стирки самого высокого градуса и сливаем все в ванну. И так пару раз, размыть потом холодной водой, соответственно. Набрать ванну, чтобы искупать ребенка, ну, нужно около 20 минут, не больше, потому что таким образом ты там при помощи, например, чайника или даже большой там 5-литровой кастрюли, ну, так быстро они все-таки не...
2: Да и не набегаешься. А тут она раз и сама слила. Я, кстати, да, видела такой лайфхак. Конечно, лучше, чтобы у вас был какой-то нагревательный прибор или лучше бак в доме, но если уж такого не случилось, пожалуйста, действительно хорошая идея. Еще одно сообщение от Андрея. Вот списки покупок, считает Андрей, лучше всего вести в Google таблицах. Шарите ее с членами семьи. Тут я зависла и говорю: Алешка, а что такое шарите?
1: Ну, то есть используете, распространяете, да, между всеми членами семьи, чтобы все были в курсе.
2: Представляешь, какой я человек из пещеры вылез, такое слово не слышал.
1: Да.
2: Ну, в общем, распространяете ее.
1: Но зато, вот видишь, из-за того, что на тебе уже стал образовываться мох, можно определить, где север.
2: Так вот, друзья, распространяете ее между членов семьи, и все туда пишут свои пожелания по покупкам. Что куплено, помечается зеленым, списки иногда все забывают дома, а тут в любой момент можно записать, когда вспомнил о том, что же ты хочешь. И вот туда же, кстати, относится приложение про подарки, виш-лист. Например, у меня такая история как раз в семье сейчас распространена, расшарена.
1: Да-да-да.
2: Да, если выражаться языком Андрея и же с ними. Так вот, значит, есть приложение виш-лист. Ты добавляешь туда друзей, ну, своих друзей или членов семьи, и пишешь то, что ты хочешь. И там очень удобно, можно сразу же ссылочку дать, где это купить и сколько это, естественно, стоит. Вот, твой друг или твоя мама или твой сын, брат, сват заходит туда, заходит к тебе на страничку и смотрит. Отмечает, что он тебе подарит, но ты не видишь, что кто-то что-то отметил. В том и весь сюрприз. Да, ты не знаешь, кто и что тебе там перед праздниками. Вот такая история, ну, очень удобная.
1: И, да, и, кстати говоря, это очень хорошо в плане выбора. То есть человек
2: не мучается.
1: Не поставлен перед фактом, а может, так сказать, ну, исходя из своих возможностей.
2: Да, и самое главное, купить что-то. И самое главное, да, что он не потратит деньги на какую-то ерунду, которая тебе не нужна.
1: В том-то и дело. Поэтому, если, например, в списке есть блокнотик в салатовой обложечке или Lamborghini Diablo ярко-желтого цвета, ну, понятно.
2: Хочешь, я тебе скажу, что у меня есть. У меня есть, значит, овощерезка. Ну, я уже рассказывала про овощерезку электрическую. И студия на улице Кронштадтской за 9 миллионов.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня лайфхаки собирали всякие бытовые. Вы нам сообщения писали. Очень полезные, кстати, сообщения. И даже еще несколько штучек мы зачитаем. Всем привет от непонятно кого, но совет следующий. Просто имя человек не написал. Идите на работу, кто сейчас не работает. Такой вот лайфхак. Да. Но с другой стороны, если ты не работаешь, но при этом у тебя есть все необходимое, да, и по какой-то причине, может быть, у тебя какой-то пассивный доход происходит, там, или, может быть, ты, да...
2: Может быть, ты принц Гарри.
1: Может быть. То зачем тогда идти на работу? Просто потому, для того, чтобы как бы что-то делать, а может быть, я хочу ловить рыбу, это же не работает.
2: Или просто скучать закрытыми глазами.
1: Это вообще обожаю, обожаю.
2: Моя любимая.
1: Лиана пишет. Самый лучший совет – это не отвечать на телефон родителям после 18:00. Если что, я учитель. Это вот на злобу дня, да, сегодня 2 сентября, дети пошли в школу. Просто действительно, дорогие родители, после 18 часов не надо беспокоить товарища учителя. Он с вашими 32 спиногрызами сегодня и так полдня провел.
2: В том-то и дело, если вы, скажем, менеджер, ну, вы понимаете, да, вечерние звонки от клиентов.
1: Вечерние звонки над нами проплывают.
2: Ну, крайне нежелательно.
1: Слушайте радио Ваня. Один из гениальных советов от Рафаэля из солнечного Ташкента.
2: Ну, это,
1: да?
2: Фантастика так. Просто. Татьяна Андреева в группе «Радио Ваня ВКонтакте» купила мыло банное, а оно в мешочке тканевом продавалось. Я сняла этот мешочек, соответственно, выкинула. Когда этот кусочек мыла закончился, а оно очень понравилось Тане, пошла покупать новое. А продавец спрашивает, вам мыло нужно с мочалочкой? А оказывается, этот самый тканевый мешочек. И есть мочалочка. Также можно
1: повесить. А Танечка от него избавилась благополучно.
2: Да, кстати, я именно вот такое мыло, душистое хвойное мыло, вот в такой же вот, в таком же вот пакетике тире, вернее, дробь мочалки недавно приобрел.
1: Что самое интересное, что человеку, конечно, свойственно ошибаться, ничего там страшного. Я вот, например, тут давеча спросила, расскажите, а кто где собирает рыжики? Ну или продайте. И знаешь что? Мне пришло видео, что у некой Ольги этих рыжиков хоть в общем, завались. И она мне их демонстрирует на видео. Ну, похвасталась Олька. Олька, я вам завидую, что тут еще скажешь?
2: Это знаменитый был интернет-мем, да? Вы рыбов продаете? Нет.
1: Рыбов.
2: Рыбов.
1: Только показываю.
2: Нет, только показываю. О, красивое.
1: Итак, друзья, мы сегодня решили одарить нашим фирменным шопперам «Радио Ваня» девушку, которая нам предложила способ, как различить зарядки от разных гаджетов в семье. Ну, предположим, это мамина, это папина, это сына. Ну, потому что у каждого должен быть свой провод.
2: Да, девочку зовут Маша Быкова. Говорит, я взяла термонаклейки для пасхальных яиц, надела на блок зарядки каждому и феном их прогрела, чтобы они, ну, как следует закрепились. И теперь у каждого члена семьи свой рисунок зарядки не путаем.
1: А у вас, Маша, фирменный шопер «Радио Ваня».
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Кострома показала значительный рост турпотока. В России появится цифровой сервис, который поможет взять питомца из приюта. В Америке нашли зуб гигантского доисторического хищника. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область вошла в тройку регионов Золотого кольца с самым заметным ростом туристических.

0: туристического потока, пишет Кострома Today. По итогам первого полугодия наибольший прирост показали Московская область, Москва и наша область. Например, за прошлый год Костромскую область посетили более 2 миллионов туристов. Это на 17% больше, чем в 2024-м. Рост турпотока связывают с развитием инфраструктуры и новыми туристическими проектами. В области появляются новые гостиницы, благоустраиваются общественное пространство, расширяются экскурсионные маршруты. В России готовят цифровой сервис, который поможет взять питомца из приюта, пишет РИА Новости. Это будет государственная платформа, где можно будет выбрать животное, оформить документы и договориться о встрече. Также в планах создать сервис для поиска потерявшихся кошек и собак. Новые сервисы должны заработать к середине ноября. Отмечу, уже сейчас на госуслугах можно записать питомца на прием в государственную ветклинику. Для этого нужно подать онлайн-заявление, описать проблему и выбрать ближайшее учреждение. Также через портал можно сообщить о найденном животном без владельца и прочитать о правилах ухода за домашними любимцами. Житель США и его 11-летний сын нашли на пляже Нью-Джерси кость доисторической гигантской акулы, пишет Лента.ру. Отец заметил узкое отверстие между камнями и попросил мальчика залезть туда рукой, дабы нащупать, что внутри. Через мгновение мальчик вытащил нечто похожее на огромный зуб. Оказалось, это не просто камень, а настоящий зуб мегалодона, доисторической гигантской акулы, которая плавала в океанах миллионы лет назад. Находку они отнесли в Центр наблюдения и исследований китов, где специалисты подтвердили их догадку. Напомним, мегалодон — это гигантская доисторическая акула, жившая примерно 23 до 3,5 миллионов лет назад. Она считается одной из крупнейших хищных рыб в истории. По оценкам, она достигала до 18 метров в длину. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Радио Ваня.

0: поставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме появится 9 новых остановок. В России изменились правила оформления билетов на общественный транспорт. Диетологи назвали самый богатый белком орех. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме в этом году появится 9 новых остановок общественного транспорта, пишет «Кострома Тудей». 3 из них уже готовы. На улице Индустриальной у дома номер 21, в 6-м Давыдовском проезде и на улице Стопани у дома номер 42. Еще 3 остановки строят на пересечении Магистральной и Солониковской. Осенью еще 2 павильона появятся на Апраксинском проезде с обеих сторон дороги. Также остановки оборудуют на улице Радиозаводской и в районе Панова. После того, как все остановки будут готовы, власти скорректируют маршруты автобусов. Об изменениях обещают сообщить заранее. С 1 сентября в России изменились правила оформления билетов на общественный транспорт.

0: пишет «Известия». Теперь они должны выглядеть одинаково по всей стране и содержать единый перечень обязательных сведений. В билете обязательно будут указаны реквизиты проездного документа, багажная квитанция и квитанция на ручную кладь. Также в нем появится информация о заказе наряде для перевозок по заказу. Это коснется и разовых билетов, и абонементов. Эти изменения должны внести юридическую ясность и защитить права пассажиров. Документ будет четко подтверждать факт покупки услуги и условия перевозки, кто, куда и на каких условиях едет, что входит в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Самым белковым орехом оказался арахис, пишет газета.ру. Около 25% массы арахиса – это чистый белок, плюс он богат фолиевой кислотой и биотином, которая полезна для волос. Чтобы получить максимум, врачи советуют есть арахис с красной кожурой. В ней много антиоксидантов. Среди других орехов в лидерах – миндаль. В нем около 21% белка. Столько же, сколько в курином мясе. Кроме того, он содержит клетчатку и витамин Е, который полезен для зрения и кожи. Так что, если вы ищете источник белка наперекус, арахис и миндаль – отличные варианты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.
3: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел. И слезы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама.
5: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
6: Центр инфекционных заболеваний. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска. Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Hello? Если тебе стало грустно,
10: не забывай меня.
9: «Радио Ваня» ближе и роднее.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности.

0: ближе и роднее.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распорядок.

0: Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
1: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Дождь по лужам, дождь по крышам. «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Я Знайка» и «Пеппи Ваваров». Костромской театр юного зрителя переезжает в собственное здание. С 1 сентября все школы перешли на единую линейку учебников по истории и обществознанию. В России назвали «самый спящий регион». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской театр юного зрителя переезжает в собственное здание, пишет администрация области. Раньше он делил сцену с драмтеатром, а теперь у него будет свой дом на улице Ленина, 3. Помещение уже готово и приемка состоялась. Напомню, ТЮЗ возродили в 2018 году после почти 80-летнего перерыва. За это время он успел полюбиться зрителям, но работал на малой сцене. Теперь же у коллектива появятся и свои репетиционные залы, и полноценная площадка для спектаклей. Поэтому совсем скоро у юных костромичей появится еще больше поводов приобщаться к искусству. С 1 сентября все российские школы перешли на единую линейку государственных учебников по истории и обществознанию, пишет администрация области. Новые учебники по истории вводятся поэтапно с 2023 года. В этом году к ним подключились ученики 8 и 9 классов. Основное внимание в этих пособиях уделено работе с документами и историческими источниками. Школьников учат отличать факты от фальсификаций, анализировать события и понимать логику истории. Особое место отведено ключевым событиям 20-21 века, Первой и Второй мировым войнам, развитию культуры, экономики и образования. Кроме того, в новом издании по обществознанию 5 глав: «Человек и общество», «Государство и право», «Культура», «Экономика» и «Россия на пути в будущее». Этот предмет теперь будут изучать только старшеклассники с 9 по 11 класс. Лидером по продолжительности сна оказалась Чеченская Республика, пишет газета.ру. По данным Росстата, местные жители спят в среднем 10 часов 14 минут.

0: минут. Меньше всего спят в Адыге – 8 часов 7 минут. На Дальнем Востоке показатели близки к среднему по стране – 8 часов 43 минуты. В Хабаровском крае сон чуть короче – 8 часов 27 минут. Зато на Камчатке он значительно дольше – 9 часов 9 минут. Абсолютный рекордсмен – сельские жители Магаданской области, которые спят в среднем 9 часов 42 минуты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-48-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме продолжают устанавливать специальные пилоны безопасности. В России снизились цены на яблоки. Российские школьники стали больше читать. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают устанавливать специальные пилоны безопасности, пишет администрация города. Очередной появился в парке Центральный. Это не просто столб, а целый информационный и спасательный пост. На нем есть камера видеонаблюдения и кнопка для вызова диспетчера. С помощью пилона можно узнать, как проехать к нужному месту, какой автобус выбрать или вызвать помощь в экстренной ситуации. Все это в круглосуточном режиме. Кроме того, на экране транслируют видео о достопримечательностях города. Такое решение разработали специально для туристов. Такие конструкции уже работают на остановках площадь Воскресенская и улица Подлипаева. С начала года ими воспользовались более 10 тысяч раз. До конца года пилоны появятся еще на 6 остановках. Тем самым наш город становится не только красивее, но и безопаснее. В России стартовал сезон нового урожая яблок, пишет Газета.ру. Стоимость их упала до 70 рублей за килограмм. Это самый низкий показатель за все лето. Лидирует по поставкам Краснодарский край и Кабардино-Балкария, а на прилавках такие сорта, как Антоновка, Вишневка и Солнышко. Ассортимент уверенно растет. В начале июля было 17 сортов, а к концу августа уже 23. К ним прибавились Вильямс, Слава и Спартан. Объемы поставок тоже выросли. В июле этого года на рынок поступило более 14,5 тысяч тонн яблок, что на 17% больше, чем за прошлый год. Август уже принес около 8 тысяч тонн, но основной урожай еще впереди. Самые ходовые осенние и зимние сорта подоспеют в сентябре. Школьники стали читать на 20% больше, а июль оказался самым читающим месяцем, пишет Газета.ру. Но активнее читать стали не только школьники, но и люди в возрасте от 18 до 24. А вот работающая молодежь от 25 до 35, наоборот, летом читала меньше. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы вошли «Война и мир», «Преступление и наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души». Подростки при этом не ограничиваются классикой. В основном их увлекают зарубежная фэнтези и научная фантастика. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский.

0: служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Солнышко в руках.
6: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Кострома показала значительный рост турпотока. В России появится цифровой сервис, который поможет взять питомца из приюта. В Америке нашли зуб гигантского доисторического хищника. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область вошла в тройку регионов Золотого кольца с самым заметным ростом туристического потока, пишет Кострома Today. По итогам первого полугодия наибольший прирост показали Московская область, Москва и наша область. Например, за прошлый год Костромскую область посетили более 2 миллионов туристов, это на 17% больше, чем в 2024. Рост турпотока связывают с развитием инфраструктуры и новыми туристическими проектами. В области появляются новые гостиницы, благоустраиваются общественное пространство, расширяются экскурсионные маршруты. В России готовят цифровой сервис, который поможет взять питомца из приюта, пишет РИА Новости. Это будет государственная платформа, где можно будет выбрать животное, оформить документы и договориться о встрече. Также в планах создать сервис для поиска потерявшихся кошек и собак. Новые сервисы должны заработать к середине ноября. Отмечу, уже сейчас на госуслугах можно записать питомца на прием в государственную ветклинику. Для этого нужно подать онлайн-заявление, описать проблему и выбрать ближайшее учреждение. Также через портал можно сообщить о найденном животном без владельца и прочитать о правилах ухода за домашними любимцами. Житель США и его 11-летний сын нашли на пляже Нью-Джерси кость доисторической гигантской акулы, пишет Лента.ру. Отец заметил узкое отверстие между камнями и попросил мальчика залезть туда рукой, дабы нащупать, что внутри. Через мгновение мальчик вытащил нечто похожее на огромный зуб. Оказалось, это не просто камень, а настоящий зуб мегалодона, доисторической гигантской акулы, которая плавала в океанах миллионы лет назад. Находку они отнесли в Центр наблюдений и исследований китов, где специалисты подтвердили их догадку. Напомним, мегалодон — это гигантская доисторическая акула, жившая примерно 23 до 3,5 миллионов лет назад. Она считается одной из крупнейших хищных рыб в истории. По оценкам, она достигала до 18 метров в длину. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Фильм. Горячий и пламенный привет всем, кто слушает радио «Ваня» из Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Середина недели, маленькая пятница, среда на календаре. И настало время, конечно же, нашей игры «Угадай фильм». Правила несложные и неизменные. Я включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, набирайте 325-696, код города 812. Сегодня среда, и стало быть, загадаем голливудскую картину. Не люблю это слово, но фильм, по-моему, уже стал, как принято говорить, культовым. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Тайлер, вы знаете, вы самый интересный из всех моих одноразовых друзей. Ведь в самолетах все одноразовое, даже люди.
3: О, ясно. Очень умно.
2: Спасибо.
3: И вам это нравится?
2: Что?
3: Быть умником.
0: Если вспомнили название этой картины, звоните, друзья, 325-696, код города 812. А что победителю? Победителю подарим сегодня фирменный шопер от радио «Ваня». Как всегда, красный, красивый и очень полезный. Звоните, друзья.
1: Угадай фильм на радио «Ваня».

0: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня. Радио Ваня. Осень на всю громкость.

0: «Угадай фильм».
1: Итак, друзья мои, давайте подводить итоги игры «Угадай фильм». Голливудский день сегодня, среда. Дозвонилась к нам Анна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как поживаете? Как настроение ваше?
2: Отлично, хорошо. Дозвонилась первый раз. Уже долго-долго звоним. Пытаемся сработать с коллегами. И вот, наконец-то.
1: Я рад, что вам удалось. И вдвойне приятно. Я всегда это говорю, когда новые люди к нам добавляются. Анна, прежде чем вы название фильма скажете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Тайлер, вы знаете, вы самый интересный из всех моих одноразовых друзей. Ведь в самолетах все одноразовое, даже люди.
4: О, ясно. Очень умно.
3: Спасибо.
4: И вам это нравится?
3: Что?
4: Быть умником.
3: Вполне.
1: Итак, как же называется этот фильм, Анна?
2: «Бойцовский клуб».
0: Угадал!
1: Это, конечно же, «Бойцовский клуб». Смотрели?
2: Смотрела давно, правда.
1: Помните главное правило «Бойцовского клуба»?
2: Ой, нет. Сейчас точно не скажу.
1: Не упоминать о «Бойцовском клубе». А правило номер два еще жестче. Никогда не упоминать о «Бойцовском клубе».
2: Ну, вот я и не стала упоминать.
1: Ну, прекрасно, что вы вспомнили об этой картине. Кстати, все фильмы этого режиссера, Дэвида Финчера, я жду. Десяток, наверное, у меня найдется таких, чьи фильмы я действительно с каждым годом жду, когда же он снимет что-нибудь новенькое. Но вот на подходе новая картина Дэвида Финчера. А вообще, конечно, все-то и не перечислишь. Но вы, наверное, смотрели наверняка «Загадочную историю Бенджамина Баттона», допустим, да?
2: Да, конечно.
1: Конечно, смотрели фильм «Социальная сеть», фильм «Игра». Да, угу. Все и не перечислить.
2: «Игра» – прекрасный фильм.
1: Отличнейший, с Майклом Дугласом. Анна, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от радио «Ваня». Надеюсь, найдете ему применение.
2: Спасибо огромное.
1: Можете поприветствовать, кого хотите.
2: Коллегам привет. Учебный отдел «Медери», отдел продаж. И вам огромный привет, всем слушателям.
1: Спасибо огромное, Анечка. Хорошего дня.
2: Спасибо вам. До свидания.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
5: А он просто диджей на радио.
0: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Неспроста вспомнил эти замечательные строчки, потому что сегодня отмечается Всемирный день кокоса. Вот об этом полезном продукте и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Название «кокос» происходит от португальского слова «кока», что означает «обезьяна». Это связано с тремя углублениями на поверхности плода, напоминающими мордочку обезьяны.
0: Четвертое место.
1: Кокос – это не орех. С точки зрения ботаники, это костянка, как слива или персик.
0: Третье место.
1: Кокосовая пальма считается деревом жизни в тропических странах, так как ее плоды используются в питании, медицине, строительстве и косметике.
0: Второе место.
1: В странах-производителях, а это Индонезия, Филиппины, Индия, Таиланд, Малайзия и другие – в этот день проходят национальные фестивали с дегустацией блюд из кокоса, конкурсы на лучшее кокосовое масло ручного отжима, а также шоу по залезанию на пальмы. Это традиционный навык кокосовых сборщиков.
0: Первое место.
1: Кокосы водонепроницаемы и могут долго плавать в океане, переносясь течениями на большие расстояния, сохраняя при этом жизнеспособность. Известны случаи, когда кокосы доплывали даже до Норвегии.
0: Великолепная пятерка.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появится 9 новых остановок. В России изменились правила оформления билетов на общественный транспорт. Диетологи назвали самый богатый белком орех. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме в этом году появится 9 новых остановок общественного транспорта, пишет Кострома Today. 3 из них уже готовы. На улице Индустриальной у дома номер 21, в 6-м Давыдовском проезде и на улице Стопани у дома номер 42. Еще 3 остановки строят на пересечении Магистральной и Солоняковской. Осенью еще 2 павильона появятся на Апраксинском проезде с обеих сторон дороги. Также остановки оборудуют на улице Радиозаводской и в районе Панова. После того, как все остановки будут готовы, власти скорректируют маршруты автобусов. Об изменениях обещают сообщить заранее. С 1 сентября в России изменились правила оформления билетов на общественный транспорт, пишет «Известия». Теперь они должны выглядеть одинаково по всей стране и содержать единый перечень обязательных сведений. В билете обязательно будут указаны реквизиты проездного документа, багажная квитанция и квитанция на ручную кладь. Также в нем появится информация о заказе наряде для перевозок по заказу. Это коснется и разовых билетов, и абонементов. Эти изменения должны внести юридическую ясность и защитить права пассажиров. Документ будет четко подтверждать факт покупки услуги и условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет, что входит в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Самым белковым орехом оказался арахис, пишет газета.ру. Около 25% массы арахиса – это чистый белок. Плюс он богат фолиевой кислотой и биотином, которая полезна для волос. Чтобы получить максимум, врачи советуют есть арахис с красной кожурой. В ней много антиоксидантов. Среди других орехов в лидерах – миндаль. В нем около 21% белка. Столько же, сколько в курином мясе. Кроме того, он содержит клетчатку и витамин Е, который полезен для зрения и кожи. Так что, если вы ищете источник белка на перекус, арахис и миндаль – отличные варианты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Дождь по лужам, дождь по крышам. «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам криминальную комедию, она же боевик под названием «Родители в законе». Там блистает сам Джеймс Бонд, я имею в виду актер Пирс Броснан. А главного героя играет Адам Девайн. Он, знаете, такой простоватый банковский менеджер, который собирается жениться, как ему кажется, на любви всей своей жизни. Но вот однажды его банк грабят неуловимые бандиты. И он уверен, что эти самые грабители – родители его будущей жены, с которыми он только что познакомился. Вот так история. Я также, как и многие, кто видел эту картину, хочу отметить, конечно же, харизму Пирса Броснана. Также мне очень понравились декорации, костюмы и операторская работа. И я лично остался доволен динамичными эпизодами, которые в основном нам предлагают в финале. Я уверен, что мнения по поводу этой картины могут разойтись, но вы знаете, вот если нам с супругой хочется посмотреть что-нибудь легкое и развлекательное, чтобы расслабиться после тяжелого трудового дня, мы всегда выбираем американскую комедию. И этот фильм для того, чтобы скоротать вечерок, я считаю, как раз подходит. Кино на вечер. «Родители в законе». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Да, этот аукцион запросто можно озаглавить как «Битва за еду». Если вы, отправляясь в магазин, сетуете на то, что продукты стали слишком дорогими, то вот эта ветчина поразит своей ценой любого. Дело в том, что кусок свинины стал лотом на аукционе в штате Кентукки. Поначалу ставки на ветчину весом 7,5 килограммов составляли всего несколько сотен долларов. Всего. Но гонка за мясо быстро вышла из-под контроля, в результате чего она ушла с молотка за грандиозные, вы только вдумайтесь, 10 миллионов долларов. Кстати, все вырученные средства будут направлены на благотворительные проекты. Здравоохранение, образование, программы бойскаутов и герлскаутов, а также помощь людям, которые пострадали от стихийных бедствий. Вот это, конечно, правильное решение. Казалось бы, такую ветчину нужно хранить в музее. Но нет, она же испортится. Она была нарезана на кусочки и подана участникам аукциона. Все собравшиеся могут смело сказать, что насладились самым роскошным завтраком в истории. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
5: Ювелирная улица Приволжская.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромской театр юного зрителя переезжает в собственное здание. С 1 сентября все школы перешли на единую линейку учебников по истории и обществознанию. В России назвали «самый спящий регион». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромской театр юного зрителя переезжает в собственное здание, пишет администрация области. Раньше он делил сцену с драмтеатром, а теперь у него будет свой дом на улице Ленина, 3. Помещение уже готово и приемка состоялась. Напомню, ТЮЗ возродили в 2018 году после почти 80-летнего перерыва. За это время он успел полюбиться зрителям, но работал на малой сцене. Теперь же у коллектива появятся и свои репетиционные залы, и полноценная площадка для спектаклей. Поэтому совсем скоро у юных костромичей появится еще больше поводов приобщаться к искусству. С 1 сентября все российские школы перешли на единую линейку государственных учебников по истории и обществознанию, пишет администрация области. Новые учебники по истории вводятся поэтапно с 2023 года. В этом году к ним подключились ученики 8 и 9 классов. Основное внимание в этих пособиях уделено работе с документами и историческими источниками. Школьников учат отличать факты от фальсификаций, анализировать события и понимать логику истории. Особое место отведено ключевым событиям 20-21 века, Первой и Второй мировым войнам, развитию культуры, экономики и образования. Кроме того, в новом издании по обществознанию 5 глав: «Человек и общество», «Государство и право», «Культура», «Экономика» и «Россия на пути в будущее». Этот предмет теперь будут изучать только старшеклассники с 9 по 11 класс. Лидером по продолжительности сна оказалась Чеченская Республика, пишет газета.ру. По данным Росстата, местные жители спят в среднем 10 часов 14 минут. Меньше всего спят в Адыге – 8 часов 7 минут. На Дальнем Востоке показатели близки к среднему по стране – 8 часов 43 минуты. В Хабаровском крае сон чуть короче – 8 часов 27 минут. Зато на Камчатке он значительно дольше – 9 часов 9 минут. Абсолютный рекордсмен – сельские жители Магаданской области, которые спят в среднем 9 часов 42 минуты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Тесильщиков, 31А, телефон 47-07-18.
5: Центр инфекционных заболеваний.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Российский актер Юра Борисов и звезда Голливуда Эндрю Гарфилд появились на постере фильма «Искусственный». Российский актер и его американский коллега сыграли в новом фильме «Искусственный». Организаторы Нью-Йоркского кинофестиваля представили первый кадр картины. Фильм «Искусственный» рассказывает о событиях 23-го года, когда совет директоров OpenAI уволил, а потом вернул на пост гендиректора Сэма Альтмана, которого и играет Эндрю Гарфилд. Это привело к массовым протестам со стороны инвесторов, в числе которых были и Илон Маск. Юра Борисов сыграл соперника Альтмана, главного научного сотрудника OpenAI Илью Суцкевера. Фильм впервые покажут 5 октября в рамках 64-го Нью-Йоркского кинофестиваля. А мы, как всегда, с нетерпением будем ждать российской премьеры.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певец, участник дуэта «Добро» Михаил Засидкевич официально женился. О радостном событии 34-летний артист сообщил своим подписчикам в личном блоге в День знаний, сопроводив публикацию трогательными кадрами торжества. Избранницей Михаила стала Елизавета, модель и актриса родом из Казани. Отношения пары долгое время оставались вне публичного поля, однако, судя по романтическим снимкам, церемония прошла в узком семейном кругу в теплой и камерной обстановке. Подписчики продолжают поздравлять артиста с регистрацией брака, желая ему и его супруге безграничного счастья и взаимной любви. «Какие шикарные! Счастья вам! Я в шоке! Боже, вы такие милые, такие красивые! Я не могу! Ну, идеальная пара! Как быстро время летит! И уже оба брата поженились», пишут пользователи. Напомним, что старший брат Михаила и по совместительству второй солист коллектива 36-летний Иван Засидкевич сыграл свадьбу еще в начале августа. Тогда праздничные портретные снимки впервые опубликовала его жена Анастасия. Что ж, пожелаем братьям долгой и счастливой семейной жизни.
0: Звездный час. Радио Ваня.

Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44. Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме продолжают устанавливать специальные пилоны безопасности. В России снизились цены на яблоки. Российские школьники стали больше читать. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают устанавливать специальные пилоны безопасности, пишет администрация города. Очередной появился в парке «Центральный». Это не просто столб, а целый информационный и спасательный пост. На нем есть камера видеонаблюдения и кнопка для вызова диспетчера. С помощью пилона можно узнать, как проехать к нужному месту, какой автобус выбрать или вызвать помощь в экстренной ситуации. Все это в круглосуточном режиме. Кроме того, на экране транслируют видео о достопримечательностях города. Такое решение разработали специально для туристов. Такие конструкции уже работают на остановках площадь Воскресенская и улица Подлипаева. С начала года ими воспользовались более 10 тысяч раз. До конца года пилоны появятся еще на 6 остановках. Тем самым наш город становится не только красивее, но и безопаснее. В России стартовал сезон нового урожая яблок, пишет «Газета.ру». Стоимость их упала до 70 рублей за килограмм. Это самый низкий показатель за все лето. Лидирует по поставкам Краснодарский край и Кабардино-Балкария, а на прилавках такие сорта, как Антоновка, Вишневка и Солнышко. Ассортимент уверенно растет. В начале июля было 17 сортов, а к концу августа уже 23. К ним прибавились Вильямс, Слава и Спартан. Объемы поставок тоже выросли. В июле этого года на рынок поступило более 14,5 тысяч тонн яблок, что на 17% больше, чем за прошлый год. Август уже принес около 8 тысяч тонн, но основной урожай еще впереди. Самые ходовые осенние и зимние сорта подоспеют в сентябре. Школьники стали читать на 20% больше, а июль оказался самым читающим месяцем, пишет «Газета.ру». Но активнее читать стали не только школьники, но и люди в возрасте от 18 до 24. А вот работающая молодежь от 25 до 35, наоборот, летом читала меньше. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы вошли «Война и мир», «Преступление и наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души». Подростки при этом не ограничиваются классикой. В основном их увлекают зарубежная фэнтези и научная фантастика. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
4: Центр инфекционных заболеваний. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска, Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Праге будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 21 градус. Но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну а в Костроме будет тоже довольно неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Звук

И яркие новинки. Хабиб, моя малышка. Радио Ваня. Ближе.

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Неспроста вспомнил эти замечательные строчки, потому что сегодня отмечается Всемирный день кокоса. Вот об этом полезном продукте и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Название «кокос» происходит от португальского слова «кока», что означает «обезьяна». Это связано с тремя углублениями на поверхности плода, напоминающими мордочку обезьяны.
0: Четвертое место.
1: Кокос – это не орех. С точки зрения ботаники, это костянка, как слива или персик.
0: Третье место.
1: Кокосовая пальма считается деревом жизни в тропических странах, так как ее плоды используются в питании, медицине, строительстве и косметике.
0: Второе место.
1: В странах-производителях, а это Индонезия, Филиппины, Индия, Таиланд, Малайзия и другие, в этот день проходят национальные фестивали с дегустацией блюд из кокоса, конкурсы на лучшее кокосовое масло ручного отжима, а также шоу по залезанию на пальмы. Это традиционный навык кокосовых сборщиков.
0: Первое место.
1: Кокосы водонепроницаемы и могут долго плавать в океане, переносясь течениями на большие расстояния, сохраняя при этом жизнеспособность. Известны случаи, когда кокосы доплывали даже до Норвегии.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. К чему это вдруг я вспомнил Евгения Онегина? Да потому что одни из героев этой истории решили также сэкономить. Парочка переехала в город в штате Нью-Йорк и познакомилась с соседями Линдой и Джоуи. И, как им поначалу казалось, подружились с ними. Поэтому совершенно не удивились тому, что соседи пригласили их поужинать в ресторане. Вот только если герои были скромными в своих гастрономических запросах, то Линда и Джои заказывали блюда подороже, а после заявили, что нечего считаться, нужно просто разделить итоговый счет поровну. Какие хитрецы! Неприятная ситуация повторилась несколько раз, и нашим героям постоянно приходилось доплачивать за чужие излишества. Наконец-то они поняли, как нужно поступить, и во время последнего похода в ресторан заранее предупредили официанта, что счет нужно будет разделить. А вот соседи ни о чем таком не подозревали и просто пришли в ярость, когда выяснили, что за съеденную еду им придется платить самим. Вместо того, чтобы признать свои ошибки, Линда с Джои именно наших героев объявили жаниными. Конечно, после этого пары перестали общаться, ну а те, кто узнал об этой истории, полностью поддержали разрыв, заявив, что это вовсе была не дружба. И я с ними, конечно же, целиком и полностью согласен. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от «Техэкспо» – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
3: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Россиянам стали доступны цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Россияне смогут открывать цифровые кошельки, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, а пополнить цифровой кошелек можно через приложение любого крупнейшего банка. Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Отдельного курса у него нет. Наличный, безналичный и цифровой рубль равны друг другу. Цифровой рубль доступен клиентам всех 12 системно значимых банков. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получили стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации. Соответствующие изменения закреплены в приказе Минтранса Российской Федерации, сообщает РИА Новости. По информации ведомства, акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновлений все билеты на городской транспорт, включая автобусный и наземный электрический, должны будут содержать важные реквизиты. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как багажные квитанции и заказы на перевозку. Каждый документ будет служить подтверждением покупки услуги и должен содержать основную информацию о поездке, данные о пассажире, пункт назначения, а также правила, касающиеся багажа и ручной клади. И в завершении выпуска. Британские археологи из археологического фонда обнаружили в римском захоронении окаменелость ихтиозавра возрастом около 100 миллионов лет. Находка, сделанная на месте бывшей больницы графства Эссекс, является древнейшим известным науке ископаемым, которое человек намеренно сохранил. Ученые установили, что позвонок морской рептилии попал в Британию около 2000 лет назад. Римляне нашли его при добыче строительного камня в графстве Кент, перевезли в Колчестер и поместили в яму вместе с другими ценностями. Старший научный сотрудник фонда отметил, что обнаружение дает прямую связь с зарождением палеонтологии, когда римляне воспринимали огромные кости как физические остатки легендарных существ или героев. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Праге будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 21 градус. Но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну а в Костроме будет тоже довольно неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам криминальную комедию, она же боевик под названием «Родители в законе». Там блистает сам Джеймс Бонд, я имею в виду актер Пирс Броснан. А главного героя играет Адам Девайн. Он, знаете, такой простоватый банковский менеджер, который собирается жениться, как ему кажется, на любви всей своей жизни. Но вот однажды его банк грабят неуловимые бандиты. И он уверен, что эти самые грабители – родители его будущей жены, с которыми он только что познакомился. Вот так история. Я также, как и многие, кто видел эту картину, хочу отметить, конечно же, харизму Пирса Броснана. Также мне очень понравились декорации, костюмы и операторская работа. И я лично остался доволен динамичными эпизодами, которые в основном нам предлагают в финале. Я уверен, что мнения по поводу этой картины могут разойтись, но вы знаете, вот если нам с супругой хочется посмотреть что-нибудь легкое и развлекательное, чтобы расслабиться после тяжелого трудового дня, мы всегда выбираем американскую комедию. И этот фильм для того, чтобы скоротать вечерок, я считаю, как раз подходит. Кино на вечер. «Родители в законе». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Да, этот аукцион запросто можно озаглавить как «Битва за еду». Если вы, отправляясь в магазин, сетуете на то, что продукты стали слишком дорогими, то вот эта ветчина поразит своей ценой любого. Дело в том, что кусок свинины стал лотом на аукционе в штате Кентукки. Поначалу ставки на ветчину весом 7,5 килограммов составляли всего несколько сотен долларов. Всего. Но гонка за мясо быстро вышла из-под контроля, в результате чего она ушла с молотка за грандиозные, вы только вдумайтесь, 10 миллионов долларов. Кстати, все вырученные средства будут направлены на благотворительные проекты. Здравоохранение, образование, программы бойскаутов и герлскаутов, а также помощь людям, которые пострадали от стихийных бедствий. Вот это, конечно, правильное решение. Казалось бы, такую ветчину нужно хранить в музее. Но нет, она же испортится. Она была нарезана на кусочки и подана участникам аукциона. Все собравшиеся могут смело сказать, что насладились самым роскошным завтраком в истории. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
3: Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло «Газ-вода» на Стопани 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Adelante.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
3: На автозаправочных станциях разрешили продажу бензина и дистоплива пониженного экологического класса. У большинства российских руководителей есть высшее образование.

0: Чем марки топлива могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, но их реализация на заправках была ограничена. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на общих рыночных условиях. У большинства российских руководителей есть высшее образование, а 6 из них имеют ученые степени или звания, следует из результатов исследования ко Дню знаний на 11-м Восточном экономическом форуме. Опрос показал, что российские предприниматели совмещают высшее образование с короткими прикладными курсами, консультациями и другими образовательными форматами. По данным опроса, 75% руководителей считают краткосрочные курсы по отдельным темам наиболее эффективными для работы, а 69% — специальное профобразование в области предпринимательства и эффективного старта своего дела. В ходе опроса выяснилось, что 51% руководителей считают финансы и инвестиции наиболее актуальными направлениями для обучения. И в завершении выпуска школьники стали читать на 20% больше, а июль оказался самым читающим месяцем, об этом пишет газета.ру. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%, в то же время интерес к произведениям школьной программы увеличился на 12%. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы по количеству продаж на Литрес вошли «Война и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочь» и «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Мертвые души» Николая Гоголя. Также читатели проявили заметный интерес к творчеству Ивана Гончарова, к романам «Обломов» и «Обыкновенная история». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Праге будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 21 градус. Но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну а в Костроме будет тоже довольно неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь.

радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня. Встречай осень.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
3: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но...
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: и яркие новинки. Биарвольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: рядом.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распаковываю.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: целей, и я отомщу за каждую из них.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!